0: пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 102.6 FM, Самаре 7 часов 1 минута, плюс 16 за окном. Днем ожидается до 24-26 и без осадков. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. Минфин анонсировал изменения в семейной ипотеке. Льготная ставка будет зависеть от количества детей. Чем их больше, тем ниже процент. Также льготную ставку ограничат по сроку. Государство будет субсидировать ипотеку не более 15 лет. На всей территории страны, за исключением 4 столичных регионов, будут действовать следующие условия. Для семей с 5 детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора, ставка составит 2% годовых, а максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. Для семей с 4 детьми – 4% годовых и 10 миллионов рублей – максимальная сумма кредита. Для семей с 3 детьми – 6% годовых и также 10 миллионов рублей – максимальная сумма кредита. Далее 8% годовых и 8 миллионов рублей для семей с 2 детьми и 10% годовых и 6 миллионов рублей для семей с одним ребенком младше 7 лет. Информация о появлении бурого медведя в Шигунском районе оказалась фейком. Самарский комитет охоты и рыболовства официально опроверг слухи, распространяемые в соцсетях. Медведи в Самарской области не обитают, факт присутствия хищника не подтвердился. Специалисты регулярно обследуют территорию области и держат ситуацию под контролем. По всей видимости, слухи появились на фоне новостей о медведях в других регионах. Тем не менее, специалисты напомнили о правилах безопасности. При встрече с медведем нельзя бежать и поворачиваться спиной. Нужно медленно отступать и не привлекать внимание зверя. Сообщать о появлении хищников следует в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. Самара возглавила рейтинг городов губернии по росту доходов населения. Данные предоставил финансовый университет при правительстве. Он оценил месячные доходы жителей российских городов с населением свыше 100 тысяч человек. С начала года средний душевой доход в Самаре вырос на 12% и составил 74 тысячи рублей в месяц. В Тольятти рост 8% до 71 тысячи, в Сызрани 6%, доход достиг 60 тысяч рублей. По темпам роста лидерами стали Артем, Екатеринбург и Батайск. Там доходы населения выросли на 21%. Купальный сезон в Самаре официально завершен. Температура воды в Волге опустилась до плюс 15. Купаться в реке спасатели настоятельно не рекомендуют. На пляжах закрыты все 14 спасательных постов. С них также начали вывозить оборудование на зимнее хранение. Прокат шезлонгов также завершен, сообщили в мэрии. Часть лавочек оставят на пляжах до октября. В Самарской области появится Академия гонок. Ее создает многократный чемпион России по автоспорту Кирилл Ладыгин. Торжественная церемония, посвященная запуску трассы картинга и тренировочной базы, пройдет в субботу на автодроме в поселке Светлое Поле между Самарой и Тольятти. Академия будет готовить автоспортсменов разных возрастов. Ключевой акцент сделают на безопасности и навыках управления техникой на любом покрытии. Для фиксации результатов на трассе установят систему электронного хронометража. Доллар на сегодня 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей и 89 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет малооблачно, без осадков, ветер восточный 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 16.
4: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 7 часов 13 минут в Самаре. Радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю хорошего пятничного утра. На календаре 25 сентября. Сейчас за окном плюс 16 градусов. В целом тепло, но временами дует прохладный ветер. Обещаю, днем до плюс 26 осадков снова не предвидится. Предсказания астрологов на пятницу через пару-тройку минут на 103.6 FM, а сейчас на радио «Мегаполис» информация о дорожной обстановке в Самаре. Там пока свободно, по данным Яндекс.Карт, движение загружено всего на 2 балла из 10 возможных. На Нововокзальной скопление транспорта минут на 8-10 от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.

0: 7.16, Самара, радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. Кое-что новое, любопытное о нашем мозге узнаем на 103.6 FM в ближайшие 5 минут. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны затруднения в совместных делах. Помощники будут только мешать, а партнеры могут прямо подвести. Тельцы, день повышенной травмоопасности. Будьте аккуратны с техникой на дорогах и при занятиях спортом. Близнецы, возможны разногласия с партнерами, связанные с нарушением инструкции или договора. Ссора рискует быть большой. Ракен, неудачный день для командной работы и старта новых проектов. Мелкие конфликты сейчас перерастут в большие разногласия позже. Львы, вам могут оказать некачественную услугу. Не лучший день для обращения к врачу и для косметических процедур. Девы, ориентируйтесь на личную симпатию. Дела, сделанные по дружбе или в расслабленной обстановке, будут самыми удачными. Весы, возможно, разногласия и недоверие. Чтобы их преодолеть, придется пойти на уступки. Однако в результате компромисса вы получите даже больше. Скорпионы. День ревности и ссор на пустом месте. Но есть шанс решить какой-то давний и действительно важный вопрос. Стрельцы. Возможны неприятности со здоровьем. Могут понадобиться дополнительные расходы. Будьте максимально аккуратны во всем. Козероги. Могут пошатнуться отношения с кем-то из коллег и партнеров. Скорее всего, это будет связано с доверием и деньгами. Водолеи. Полного комфорта не будет. Обязательно придется преодолевать какое-нибудь препятствие. И препятствия будут сложнее, чем вы думаете. Рыбы. День непростой, но есть шансы разобраться со сложным делом. Просто заставьте себя это сделать.
4: Самара. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио Мегаполис золотые хиты. Самаре 7 часов 22 минуты. Сейчас за окном плюс 16. На 103.6 FM. Пора послушать Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Как известно, глотать батарейки опасно для жизни. Но инженеры из Массачусетского технологического института разрабатывают съедобную бумажную. Отрицательный полюс сделан из магниевого сплава, а положительный содержит триоксид молибдена и активированный уголь. Между ними находится биоразлагаемый электролит, который позволяет генерировать электрический ток. Чтобы все это сразу не растворилось в желудке, батарейку покрывают пчелиным воском. Изобретение создается для питания медицинских приборов, которым надо работать внутри тела, что-то исследовать или стимулировать различные органы. Действуют такие батарейки до 3 дней, а потом исчезают бесследно. Клинические испытания на людях планируют еще только через 2 года, но будущее наступает.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня малооблачно будет, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 16.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: 7.41 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю вам отличного утра. Пятница на календаре 25 сентября. О громком инциденте, произошедшем в этот день в 2002 году в Иркутской области и сравнимом по масштабам с падением Тунгусского метеорита, Катя Григорьева будет рассказывать минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
1: Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+. Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 3 балла из 10. Крупнее всего заторы на Зубчининском шоссе от Магистральной до Днепровского проезда, на Московском шоссе от Ташкентской до Георгия Димитрова, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 7.47, Самарин, радио Мегаполис, золотые хиты на 103.6 FM. С нами сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В ночь на 25 сентября 2002 года в Иркутской области на высоте 30 километров взорвался Витимский болид. Событие произошло в окрестностях реки Витим, отсюда и название. Мощность взрыва оценили в 200 тонн тротила, зону разрушений почти 100 квадратных километров. По масштабам инцидент уступил лишь падению Тунгусского метеорита. Очевидцы рассказывали, что во втором часу ночи вдруг стало светло, как днем, а по небу пролетел шар размером с лунный диск. У него было бирюзовое свечение и красноватый искрящийся хвост. Через 30 секунд раздался далекий взрыв. Пролет небесного тела зафиксировал спутник ВВС США на высоте 62 километров. Но в 30 километрах от Земли болид скрылся из вида. Установить его место падения в глухой тайге так и не удалось. Экспедиции в тайгу снаряжали, но нашли только территорию с поваленным лесом и вырванными с корнями деревьями, а при съемке с вертолета в кадр попала коллекция воронок. Но наука до сих пор не может дать однозначный ответ на вопрос о том, что же тогда упало на Землю в Иркутской области.
4: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 103.6 FM. Радио Мегаполис. Мы не знаем.

Самаре 7 часов 59 минут. На радио Мегаполис дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 8 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 16, днем до 24-26 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Над Самарской областью сегодня утром закрыли воздушное пространство. Из-за этого в аэропорту Курумыч задерживаются рейсы. Сейчас отложен вылет 3 самолетов и прибытие 4, как внутренних, так и международных. С 2 часов ночи в регионе действует угроза беспилотной опасности. Жители Тольятти пожаловались на состояние автобусов маршрута номер 137, который связывает город с Жигулевском. В соцсетях под постом губернатора люди назвали машины недоавтобусами и попросили навести порядок на маршруте. В региональном Минтрансе напомнили, что маршрут работает по нерегулируемому тарифу, перевозчику поручили повысить качество обслуживания. В Самаре для работы на маршруте номер 108 прибыл новый автобус из Ярославля. ЛиАЗ City Max 12 в тестовом режиме будет возить пассажиров в Южный город. Ранее на этом направлении курсировал электробус, но от его эксплуатации решили отказаться. Новый автобус отличается повышенной маневренностью и плавным ходом. В Самаре отремонтируют трамвайный переезд на пересечении Нововокзальной и Старозагора. Работы завершат в течение месяца. К концу сентября в городе привели в порядок 13 трамвайных перекрестков. Всего в Самаре обновят 15 участков, где рельсы пересекаются с автодорогами. Сейчас продолжаются работы на пересечении Аэродромной и Авроры, сообщили в пресс-службе мэрии. На 89-м году жизни скончалась французская актриса русского происхождения Марина Влади, последняя жена Владимира Высоцкого. За карьеру она сыграла более 100 ролей, а в 1963 году получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Пчелиная матка». В 2027 году МРОТ в России вырастет до 28 935 рублей, примерно на 7% по сравнению с текущим уровнем, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства. Министр также подтвердил, что задача президента довести МРОТ до 35 тысяч к 2030 году будет выполнена. Это позволит ускорить рост зарплат работников с небольшими доходами. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не чувствует приближения допуска команды к официальным турнирам. Сборная России отстранена от турниров FIFA и UEFA с 2022 и проводит только товарищеские матчи. Осенью команда сыграет 3 встречи. 29 сентября с Ираком в Казани, 3 октября с Намибией в Екатеринбурге, 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде. На сборы вызваны 29 футболистов, в том числе Матвей Сафонов, Александр Головин, Алексей Батраков и Алексей Миранчук. Доллар на сегодня 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей и 89 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре малооблачно, будет без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
4: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 8.13 в Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, желаю вам хорошего пятничного утра. На календаре 25 сентября, сейчас за окном плюс 17 градусов. Что в грядущее воскресенье ожидает певицу Тейлор Свифт, узнаем на 103.6 FM в предстоящие 10 минут.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
6: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
7: Для зрителей старше 6 лет.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио Мегаполис.
0: Посмотрим, какая сейчас обстановка на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, плотное там движение, на 5 баллов загружено. Пробки минут на 15 на Новосадовой, Советской армии до Пучникова оврага и на проспекте Масленникова от Московского шоссе до Новосадовой. 10-минутный затор на Советской армии от Блюхера до Гагарина. Пробка в пределах 10 минут на Ракитском шоссе, стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. На Зубчининском шоссе можно потерять минут 10-12 от магистральной до Днепровского проезда.
8: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Мегаполис. Love is the strangest thing. Just when you think you've finally let go, it comes back.

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис», Самаре 8.23. А сейчас послушаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: В воскресенье, а по нашему времени уже в понедельник утром, в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии MTV Video Music Awards. Но уже известно, что в одной из номинаций точно победит Тейлор Свифт. Она получит первый в истории приз, название которого можно перевести как «Лучший артист-режиссер». То есть это награда за режиссуру собственных клипов. Согласно пресс-релизу, она присуждается новаторским музыкальным исполнителям, чья работа за камерой расширила возможности визуального повествования, раздвинула творческие границы и выработала четкий режиссерский стиль. Как принято говорить, талантливый человек талантлив во всем. В частности, Тейлор Свифт сама сняла клип на один из главных хитов этого года под названием «Судьба Офелии». Классический шекспировский сюжет она переосмыслила как глубокую личную драму. Ее героиня в эффектном образе шоу-гёрл проходит через разные эпохи и трансформацию, чтобы взять под контроль свою жизнь.

0: Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: У шамана три руки.
3: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
4: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио Мегафон.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 8 часов 32 минуты. За окном сейчас плюс 17. И ясно, какая погода днем ожидает нас. Через минуту расскажу. Прежде краткий выпуск новостей на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. Над Самарской областью утром закрыли воздушное пространство из-за угрозы беспилотной опасности, действующей с 2 часов ночи. В аэропорту Курумыч задерживаются 7 рейсов, отложены вылеты 3 и прибытие 4 самолетов. Жители Тольятти пожаловались в соцсетях на состояние автобусов маршрута номер 137, назвав их недоавтобусами. В Минтрансе региона перевозчику поручили повысить качество обслуживания. 137-й маршрут курсирует между Тольятти и Жигулевском. В Самару прибыл новый автобус ЛиАЗ Ситимакс 12. Он в тестовом режиме будет возить пассажиров по маршруту номер 108 в Южный город. Ранее на этом направлении работал электробус, от эксплуатации которого отказались. Банк России планирует сделать официально подтвержденный доход главным критерием при оценке заемщиков. Для этого потребуются документы из налоговой или социального фонда. Из-за новых правил сложнее получить кредит станет тем, кто получает зарплату в конверте.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. Сегодня в Самаре малооблачно будет, осадков не прогнозируют. Ветер восточный, юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Бодрого вам утра пятницы вместе с музыкой, которую мы любим на радио Мегаполис 103.6 FM. Вашей компании Дмитрий Рожков приветствую на календаре 25 сентября. Родившись в этот день звезде современной музыки, Катя Григорьева расскажет нам минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама. Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточняйте на сайте gosokno63.ru.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Какую обещают погоду?
6: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
5: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
6: Бронируем на Мастрюки.ру.
7: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
8: Билеты в кассах города. 12+.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио «Мегаполис».
11: Посмотрим, какая ситуация на дорогах Самары прямо сейчас. На 5 баллов загружены они по данным Яндекс.Карт. Движение плотное. Сильнее всего загружено Московское шоссе от Воронежской до Советской армии. И от Революционной до Луначарского на проспекте Масленникова. От Московского шоссе до Новосадовой. На Ракитовском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. На Зубчининском шоссе от Магистральной до Днепровского проезда.
9: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Это музыка, которую мы любим на радио «Мегаполис». Самаре 8 часов 48 минут. Сейчас встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 сентября 92 года родился американский певец и автор песен, чей голос называют завораживающим, вокал мощным, а тексты проникновенными – Тедди Свимс. При рождении его звали Джейден Колин Димсдейл. Отец-пастор с детства прививал сыну любовь к соул-музыке, и тот поначалу пел альтернативный рок, соул и глэм-метал. Переломным стал 2019 год, когда музыкант стал активно выкладывать в сети кавер-версии известных песен, и пришла первая волна популярности. Тогда же он взял псевдоним «Тедди» — это отсылка к его крупному телосложению, а «Свимс» — аббревиатура от фразы «Someone who isn't me sometimes» — «Кто-то, кто временами не я». Прорывом стал сингл «Lose Control» в 23-м году, который возглавил чарт Billboard Hot 100. В декабре 24-го Тедди выиграл с этой песней Billboard Music Awards в номинации «Лучшая песня на радио». Тедди Свимс счастлив с певицей Райш Райт, а зимой 25-го у пары родился первенец.

0: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. Очень здорово все.

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, за окном плюс 16, днем до 24-26 и без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Минфин утвердил изменения в программе семейной ипотеки. Новые условия начнут действовать с 1 октября для новых договоров. Ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от числа детей и региона. В Самарской области для семей с тремя детьми ставка составит 6%, с четырьмя – 4%, с пятью детьми – 2%. При этом максимальная сумма ипотечного кредита для них составит 10 миллионов рублей. Хуже условия для семей с двумя детьми. Они могут рассчитывать на 8 миллионов под 8% годовых. А семьи с одним ребенком младше 7 лет на 6 миллионов рублей до 10% годовых. Льготную ставку также ограничат по сроку. Государство будет субсидировать ипотеку не более 15 лет. В Самаре с 1 октября вырастут тарифы на воду и водоотведение. Стоимость водоснабжения поднимется на 7% до 58,5 рублей за кубометр. Тариф на водоотведение составит 35,5 рублей вместо прежних 29,5. Также в регионе планируют повысить другие тарифы ЖКХ. Для большинства муниципалитетов предельный индекс составит 13,5%. Уже утверждены новые расценки на электроэнергию и газ. Индексацию взносов за капремонт запланировали на 2027 год. В Самарской области стартует осенне-зимняя сессия техно-ГТО. Школьники могут заработать до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы. Для участия нужно сдать не менее 5 онлайн-нормативов на сайте техногто.кружок.орг, затем записаться на очный этап. Золотой значок дают за 2 успешно пройденных очных норматива, например, по беспилотникам, искусственному интеллекту, цифровому моделированию и другим направлениям. Очные площадки работают на базе Самарского политеха, его сызранского филиала, а также Тольяттинского госуниверситета и Тольяттинского лицея номер 67. В общественном транспорте Самары начала работать оплата проезда по геолокации. Пассажиру теперь не нужно искать QR-код в салоне или прикладывать карту к валидатору. Достаточно открыть приложение «Дубль ГИС», выбрать функцию «Оплатить по геолокации», подтвердить транзакцию и получить электронный билет. Деньги списываются с привязанной банковской карты. Такой способ доступен в трамваях, троллейбусах и ряде автобусов. В непогоду большинство россиян предпочитают листать соцсети, а не проводить время в объятиях. Так ответили 68% опрошенных сетью доставки «Много лосося». 51% не отменяют из-за дождя работу, еще 12% идут на учебу. Выйти на улицу, если нет срочных дел, готовы лишь 38% респондентов. Среди вариантов досуга в плохую погоду шопинг выбирает каждый четвертый. Поездки на природу 13%, а провести время в обнимку согласны только 18% респондентов. Доллар на сегодня 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей и 89 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет малооблачно, без осадков, ветер восточный 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 9.09, Самарин, радио Мегаполис, золотые хиты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе пятничное. На календаре 25 сентября. За окном сейчас ясный, плюс 16 градусов. На радио Мегаполис начинается невероятный вопрос. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в моле «Паркаус» на третьем этаже. Два билета в кино у нас на кону. И вот невероятный вопрос. Внимание. Сегодня могло бы исполниться 65 Александру Козлову, композитору и клавишнику группы «Агата Кристи», который много сделал для популярности и фирменного звучания группы. И в частности, он автор музыки песни «Моряк». Когда-то в интервью он сказал, что его взгляды на творчество отличаются от взглядов братьев Самойловых. Какое же настроение старался Александр Козлов добавить в музыку «Агата Кристи», как вы думаете? 25-070-21, номер для ваших вариантов. Звоните. Повторю невероятный вопрос. Какое настроение старался Александр Козлов добавить в музыку группы «Агата Кристи»? 25-070-21. Звоните, предлагайте свои версии удачи. Это невероятный вопрос на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности услуг.

0: телефону 373-2010.
1: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
4: Посмотрим, какая сейчас обстановка на самарских дорогах. На 5 баллов они загружены. По данным Яндекс.Карт, движение плотное. Крупнее всего пробки на Зубчининском шоссе от магистральной до Днепровского проезда. На Гагарина от Тухачевского до Революционной. На улице Аврора от Партизанской до Гагарина. На проспекте Масленникова от Московского шоссе до Мичурина.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

Автор музыки к этой песне, композитор Александр Козлов, клавишник группы Агата Кристи, отметил бы сегодня 65-летие. Сегодняшний невероятный вопрос на радио Мегаполис посвящен именно ему. Когда-то в интервью Александр Козлов сказал, что его взгляды на творчество отличаются от взглядов братьев Самойловых. Какое же настроение старался Александр Козлов добавить в музыку Агаты Кристи? 25 07 021, номер для ваших версий. Удачи!

0: Доброе утро, Михаил, как думаете вы?
1: Доброе утро, может быть, игривое?
0: Неплохо звучит, но несколько иначе. Он говорил, как тут поточнее сформулировать бы, какие синонимы могут быть у слова игривого. Игривое все-таки немножечко не то. Ну, давайте подумаем. Спасибо, хорошего дня вам. Ну, в общем, было близко. Повторю, невероятный вопрос. Какое настроение старался композитор Александр Козлов и клавишник группы Агата Кристи добавить в их музыку? 25-07-021. Звоните, предлагайте версии. Удачи. А сейчас на 103.6 FM. Анна Романова с гороскопом.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вен, если вы рассчитывали на быстрый успех, то вас может настигнуть разочарование. Результаты не будут блестящими. Тельцы, попытки наладить отношения или решить щекотливые вопросы окончатся неудачей. Лучше полагаться на простые и понятные договоренности. Близнецы, рекомендуется держаться в рамках приличий и понятных всем правил. Попытки импровизации закончатся ссорой. Раки, посвятите день спокойному решению личных вопросов. Дела, связанные с другими людьми, не закончатся ничем, но при этом сильно вас утомят. Львы, если нужно принять решение, дождитесь второй половины дня или вечера. В это время у вас будет более адекватный взгляд на вещи. Девы, быстрый успех сейчас может обернуться потерями в будущем. Лучше мыслить стратегически, а не тактически. Весы. Опасный день для общения с начальством и принятия решений. Ограничьтесь простыми и понятными делами. Скорпионы. Может появиться повод для беспокойства. Не стоит усугублять ситуацию принятием решений и большими тратами. Стрельцы. Возможно, разногласия с коллегами или недовольство тем, как идут дела. День нужно просто переждать. Козероги, вряд ли у вас получится выехать на личном обаянии. Приготовьтесь поработать и даже поднапрячься. Водолеи. День дисциплины, четких договоренностей, понятных целей. Постарайтесь сделать все максимально хорошо. Рыбы. Могут возникнуть юридические или другие официальные вопросы. Стоит привести в порядок документы и оплатить имеющиеся штрафы.
5: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». В Самаре 9 часов, почти 22 минуты уже, за окном плюс 16 градусов. Днем ожидается до 26, дождя не предвидится. К невероятному вопросу вернемся через минуту, буквально сейчас, на 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Ранее считалось, что человеческий мозг – это единый орган, который планомерно растет из одной группы клеток. Но свежее исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, доказывает – это не так. Наш мозг – это составная конструкция. На самых ранних стадиях эмбриона параллельно развиваются две абсолютно независимые нервные системы. Одна из них дает начало переднему и среднему мозгу, другая – заднему. Первая линия отвечает за нашу логику и сознание, вторая – за инстинкты. Ученые считают, что 500 000 лет назад это вообще были два разных органа у наших далеких предков, которые в итоге оказались пространственно объединены в единый мозг. Так что если вы с самого утра мучительно спорите с собой, прислушаться к логике и пойти на работу, или поддаться инстинкту и остаться в постели, знайте, это две системы пытаются найти компромисс, который эволюция ищет последние 500 миллионов лет.
0: 9.23 в Самаре, продолжается невероятный вопрос на радио «Мегаполис». Посвящен он замечательному музыканту, композитору, клавишнику группы «Агата Кристи» Александру Козлову. Сегодня ему могло бы исполниться 65. Много сделал он, как я говорил, для популярности и фирменного звучания группы «Агата Кристи». В частности, он автор музыки песни «Моряк». Однажды в интервью он сказал, что его взгляды на творчество отличаются от взглядов братьев Самойловых. Какое-то вот он настроение хотел добавить в музыку «Агата Кристи». Что же это за настроение? Была очень близкая к правильному ответу версия игривая, но он все-таки говорил несколько иначе. 25-07-021, номер для ваших версий, послушаем их. Доброе утро, слушаю вас.
3: Доброе утро. Ну, предполагаю, что не конкретно какое-то, а вот просто разнообразие настроения, разное, что были.
0: Песни с разным настроением были. Вот ну именно да, какое-то конкретное настроение хотелось добавить Александру Козлову в музыку группы «Агата Кристи», но братья Самойловы, видимо, сильно сопротивлялись. Давайте подумаем, спасибо. Михаил, попытка номер два, может быть, догадались на этот раз?
4: Доброе утро еще раз. Ну вот есть озорное или шутливое?
0: Ну это да, это синонимы к вашей первой версии. К слову, игривое настроение, но вот иначе все-таки звучит правильный ответ.
4: Беззаботное еще может.
0: Проще. Давайте поразмышляем, спасибо. Какое же это еще может быть настроение, которое Александр Козлов хотел добавить в музыку «Агата Кристи»? Размышляем, делитесь предположениями. 25-07-021, номер для них. Удачи, невероятный вопрос на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама. Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
4: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара, Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 300.

0: 75-40-03. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города. 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 9:32 в Самаре, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. Разгадываем мы попутно невероятный вопрос. Он посвящен сегодня композитору, клавишнику группы Агата Кристи Александру Козлову. Мог бы он сегодня отпраздновать свой 65-летний юбилей. Когда-то в интервью Александр Козлов сказал, что его взгляды на творчество отличаются от взглядов братьев Самойловых. И он хотел какое-то настроение добавить в музыку группы Агата Кристи. А что за настроение хотелось добавить ему? Разгадываем. 25-070-21, номер для ваших версий. Послушаем их. Михаил, снова доброе утро. У вас прям сегодня бенефис. Третья попытка, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Ну, может быть, проще какой, но жизнерадостное.
0: Жизнерадостное, хорошо. Оно, мне кажется, ближе к правильному ответу. Ну, вот какое еще?
1: Доброе.
0: Доброе, именно. Три раза вы звонили, Михаил, говорили «доброе утро», это было очень горячо.
1: Спасибо.
0: Да, все довольно просто было в сегодняшнем невероятном вопросе, но он еще добавлял доброе, позитивное настроение ему. Очень хотелось всегда добавить в музыку группы Агата Кристи. Временами это получалось, в частности, вот его песня «Моряк», песня, которую он выступил как композитор. Михаил, поздравляю вас с победой, именно вы получаете сегодня два билета в кинотеатр «Синема Парк».
1: Спасибо. Я Михаил Боярин с улицы Физкультурной, разгадал невероятный вопрос. Всем хорошего дня, последние теплые денечки. Желаю отдохнуть хорошенько и встретить золотую осень.
0: Ой, спасибо. Спасибо, Михаил. Вам тоже.
1: Вам спасибо.
0: Всего наипрекраснейшего. Новый невероятный вопрос на радио Мегаполис в понедельник утром. После 9 участвуйте, разгадывайте, побеждайте тоже. Удачи. Час на 103.6 FM. Краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
2: Здравствуйте. Минфин объявил новые условия семейной ипотеки. Они начнут действовать с 1 октября. Ставка будет зависеть от количества детей. Чем их больше, тем ниже процент. Льготную ставку также ограничат по сроку. Государство будет субсидировать ипотеку не более 15 лет. Это сделает семейную ипотеку более адресной и демографически ориентированной программой, заявил Минфин. Соглашение о стабилизации цен на топливо разработали самарские региональные власти совместно с антимонопольной службой. Чиновники предложили самарским АЗС ограничить наценки на бензин и дизель до 10% от себестоимости. Необходимость мер связана с топливным кризисом. На отдельных заправках области бензин стоит свыше 120 рублей за литр. Это выше средней цены примерно на 50%. Бюджет Самары потерял 1 200 000 000 рублей. Финансирование отозвали областные власти. Деньги предназначались в том числе на социальные цели. Так, 1/3 000 000 рублей не пойдут на квартиры детям-сиротам. Еще 550 миллионов сняли с программы сокращения аварийного жилфонда. Мошенники начали предлагать россиянам компенсацию за интернет. Как рассказали в МВД, аферисты звонят из социального фонда или налоговой и обещают вернуть часть денег за оплату связи. Для оформления якобы положенной выплаты они просят назвать код из СМС или подтвердить данные через госуслуги.
0: Радио Мегаполис о погоде. В Самаре сегодня малооблачно будет, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 16.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Мегаполис.

0: 9.43 в Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, хорошего вам пятничного утра, на календаре 25 сентября. Какое невероятное событие произошло именно в этот день, в 2002 году в Иркутской области. Катя Григорьева расскажет нам минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Какую обещает погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на mastryuki.ru.
4: Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио Мегаполис.
0: Смотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружены они к этой минуте на 4 балла. Сильнее всего на Зубчининском шоссе от магистральной до Днепровского проезда, на Заводском шоссе от профильной до 22-го парсъезда, на Гагарина от Тухачевского до Революционной.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 47 минут. На 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В ночь на 25 сентября 2002 года в Иркутской области на высоте 30 километров взорвался Витимский болид. Событие произошло в окрестностях реки Витим, отсюда и название. Мощность взрыва оценили в 200 тонн тротила, зону разрушений – почти 100 квадратных километров. По масштабам инцидент уступил лишь падению Тунгусского метеорита. Очевидцы рассказывали, что во втором часу ночи вдруг стало светло, как днем, а по небу пролетел шар размером с лунный диск. У него было бирюзовое свечение и красноватый искрящийся хвост. Через 30 секунд раздался далекий взрыв. Пролет небесного тела зафиксировал спутник ВВС США на высоте 62 километров. Но в 30 километрах от Земли болид скрылся из вида. Установить его место падения в глухой тайге так и не удалось. Экспедиции в тайгу снаряжали, но нашли только территорию с поваленным лесом и вырванными с корнями деревьями, а при съемке с вертолета в кадр попала коллекция воронок. Но наука до сих пор не может дать однозначный ответ на вопрос о том, что же тогда упало на Землю в Иркутске. Области.
4: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: 10:23 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, вашей компании. Дмитрий Рожков, доброе пятничное, на календаре 25 сентября, за окном сейчас плюс 18, днем до 26 и без осадков. На 103.6 FM, Катя Григорьева с нами.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В воскресенье, а по нашему времени уже в понедельник утром, в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии MTV Video Music Awards. Но уже известно, что в одной из номинаций точно победит Тейлор Свифт. Она получит первый в истории приз, название которого можно перевести как «Лучший артист-режиссер». То есть это награда за режиссуру собственных клипов. Согласно пресс-релизу, она присуждается новаторским музыкальным исполнителям, чья работа за камерой расширила возможности визуального повествования, раздвинула творческие границы и выработала четкий режиссерский стиль. Как принято говорить, талантливый человек талантлив во всем. В частности, Тейлор Свифт сама сняла клип на один из главных хитов этого года под названием «Судьба Офелии». Классический шекспировский сюжет она переосмыслила как глубокую личную драму. Ее героиня в эффектном образе шоу-гёрл проходит через разные эпохи и трансформацию, чтобы взять под контроль свою жизнь.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города. 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Только что суперхит «Diving to Me» — это Алок и Халид на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. В Самаре 10 часов 29 минут, за окном плюс 19 градусов, о погоде подробнее через минуту, а сейчас на 103.6 FM. Краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Пассажирский поезд получил повреждения на границе Ульяновской и Самарской областей, сообщил самарский губернатор Вячеслав Федорищев. Пострадавших среди пассажиров нет. Ранее стало известно о массированной атаке беспилотников в Ульяновской области. Там повреждена гражданская и промышленная инфраструктура. В Самарской области сняли угрозу атаки беспилотников. Предупреждение действовало более 6 часов. Из-за закрытия воздушного пространства в Самарском Курумыче задержали по 5 рейсов на вылет и прилет. Последние выходные сентября в Самарской области будут теплыми. По прогнозам Приволжского гидрометцентра, в дневные часы столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 17 до плюс 24 градусов. Осадков не ожидается. С воскресенья ночами воздух будет остывать до плюс 3. Артем Дзюба мог перейти в московский «Спартак» этим летом, но спортивный блок клуба наложил вето на сделку, хотя спонсор «Лукойл» не возражал. 38-летний Дзюба после ухода из Тольяттинского «Акрона» остается свободным агентом. Накануне был последний день регистрации свободных агентов в РПЛ.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис». Сегодня в Самаре малооблачно будет, осадков не прогнозируют. Ветер восточный, юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама. Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
2: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара, Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
3: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегафон».

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 10 часов 48 минут. Сейчас Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 сентября 92 года родился американский певец и автор песен, чей голос называют завораживающим, вокал мощным, а тексты проникновенными – Тедди Свимс. При рождении его звали Джейден Колин Димсдейл. Отец-пастор с детства прививал сыну любовь к соул-музыке, и тот поначалу пел альтернативный рок, соул и глэм-метал. Переломным стал 2019 год, когда музыкант стал активно выкладывать в сети кавер-версии известных песен, и пришла первая волна популярности. Тогда же он взял псевдоним «Тедди» — это отсылка к его крупному телосложению, а «Свимс» — аббревиатура от фразы «Someone who isn't me sometimes» — «Кто-то, кто временами не я». Прорывом стал сингл «Lose Control» в 23-м году, который возглавил чарт Billboard Hot 100. В декабре 24-го Тедди выиграл с этой песней Billboard Music Awards в номинации «Лучшая песня на радио». Тедди Свимс счастлив с певицей Райш Райт, а зимой 25-го у пары родился первенец.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: E-Type на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. В Самаре половина 12-го. 10 минут музыки нон-стоп в продолжении часа. Алекс Уоррен на очереди. Fever Dream. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. При повреждении поезда Москва-Тольятти в Ульяновской области ранение получил машинист. Причиной стало внешнее воздействие на состав. В результате был поврежден электровоз и первый вагон поезда, сообщает ТАСС. Пассажиры не пострадали. В Самаре с 1 октября подорожает вода. Тариф на водоснабжение вырастет до 58,5 рублей за кубометр, водоотведение до 30,5 рублей. Предельный индекс повышения тарифов ЖКХ в регионе составит 13,5%. Слухи о буром медведе в Шигонском районе – фейк. Самарский комитет охоты и рыболовства опроверг информацию. Там заявили, что медведей в Самарской области не водится. На маршруте номер 108 в Самаре начнет работу новый ЛиАЗ «Сити Макс». Он в тестовом режиме начнет перевозить пассажиров в Южный город. Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей. Цель – довести показатель до 35 тысяч к 2030 году, сообщили в Минфине.
0: На радио Мегаполис о погоде. В Самаре сегодня малооблачно будет, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Майкл Джексон на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Через минуту примерно зазвучат хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». В этом отрезке Адриан Сина и Сандра Энн, Энджел, группа «Аха» и «Don't worry, be happy» Бобби Макферрина.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: Амаль Бэнд на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В Самаре половина первого. Продолжение часа на 103.6 FM. Великолепнейший дуэт Зейна Малика и Сии. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В транспорте из Самары заработала оплата проезда по геолокации. В приложении «Дубльгиз» достаточно подтвердить транзакцию, чтобы получить электронный билет. Способ доступен в трамваях, троллейбусах и ряде автобусов. В Самарской области стартует сессия техно-ГТО. Школьники могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ, сдав онлайн и очные нормативы на площадках в Самаре, Тольятти и Сызрани. В Самарской области до конца текущего года откроют новые креативные кластеры. Площадки появятся в Жигулевске и в Богатовском, Приволжском, Ставропольском, Сызранском, Шанталинском районах. Пространство создают в рамках региональной программы «Культурные люди». В Сингапуре ввели наказание для тех, кто включает в автобусах видео или музыку без наушников. Штраф за нарушение составит до 500 сингапурских долларов. Это около 35 тысяч рублей по актуальному курсу. Такую же сумму заплатят и те, кто закидывает ноги на сиденье, мусорит и ест в транспорте.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра. В субботу, 26 сентября, ожидается в Самаре переменная облачность. Осадков не обещают нам. Ветер юго-восточный, восточный, 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 13-15, завтра днем до 21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Николай Расторгуев на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM. Золотая коллекция радио «Мегаполис» с тройкой лучших хитов разных десятилетий. Услышим Долорес Риордан, «Ordinary Day». Чуть раньше Макси Прист, а также баллада группы Роксет «Listen to a Heart».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: раз окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: У шамана три руки.
7: 23 октября. МТЛ-арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
8: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Лорес Риордан в золотой коллекции радио «Мегаполис». Дальше на 103.6 FM свежий выпуск новостей, прогноз погоды на завтра, а потом пятерка лучших песен о любви, в том числе новый хит группы «Танцы минус игра». С вами был Дмитрий Рожков. Встретимся снова в понедельник утром в 7.00, как всегда. Желаю вам удачно завершить рабочую неделю и прекрасно отдохнуть на выходных. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Через минуту на радио «Мегаполис» мы будем слушать музыку, понятную без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в «Добрые». Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же,

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Какую обещает погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом, в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на mastryuki.ru.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас +26 градусов. В субботу, 26 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью +13-15 градусов. Завтра днем в Самаре до +21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Дядя, тетя!

0: Виталий-Ру.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
3: Для зрителей старше 6 лет.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Супермаркеты «Миндаль» дают отличный повод освободить место в холодильнике. Только с 21 по 27 сентября все колбасные изделия от «Мираторг» со скидкой 30%. Выбирайте любимые и пробуйте новые. На этой неделе можно больше. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно.

0: 53.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В субботу, 26 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альта Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

Золотая коллекция «Радио Мегаполис». You got food.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу, 26 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3,8 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, завтра днем до плюс 21. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
6: Для зрителей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Тому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В субботу, 26 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара, Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
3: Возможно противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM. Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой 120 граммов, всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: У шамана три руки.
2: 23 октября. МТЛ-арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
3: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В субботу, 26 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
3: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на мастрюки.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Ру. 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегафон».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В субботу, 26 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Отто. Характер нордически выдержанный. Центр Юстасу.

0: самые счастливые люди на Земле те, которые могут вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия. Полковник Максим Максимович Исаев едет в Берлин. Он едет работать.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
2: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД «Медицина Самара», Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
3: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: 63.ru.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: Радио «Мегаполис» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 26 сентября в субботу в нашем городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3,8 метров в секунду. Ближайшей ночью 13-15 градусов тепла, завтра днем до плюс 21. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы от

так лучше даже. Знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно. Знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на mastryuki.ru.
4: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Гоблины – это сверхъестественные существа из фольклора, которые стали одним из самых популярных персонажей в жанре фэнтези. Как правило, они низкого роста, у них заостренные длинные уши, крючковатый нос. Сегодня – гоблины. Гоблины рождаются из камней. Согласно корнуольским поверьям, они буквально кристаллизуются из земных пород, грязи и плесени в глубоких пещерах, поэтому их кожа часто имеет землистый, серый или бурый оттенок. Современные гоблины зеленые – это из-за настольной игры Warhammer Fantasy Battle, которые сделали именно зеленых гоблинов своей визитной карточкой. Игра до сих пор существует и называется Warcraft. Прямой аналог гоблина в славянской мифологии – овинник, дух, живущий в сараях для сушки зерна. Аналогом злых гоблинов выступают шуликуны – мелкие пакостные демоны, вылезающие из прорубей на святки. В Японии нишу гоблинов делят два существа – капа – водяной гоблин и древние горные гоблины – карасу тенгу – крылатые существа с птичьими клювами, ворующие детей. В мифологии зулусов в Африке существуют такалоши – крайне злобные гоблины, которых колдуны призывают для наведения порчи. Из-за страха перед ними многие жители ЮАР до сих пор ставят свои кровати на кирпичи, веря, что такалоши слишком малы и не смогут залезть на возвышение ночью. Гоблинов довольно просто узнать, даже если они притворяются людьми. Согласно британскому фольклору, искренняя человеческая улыбка или смех вызывают у гоблинов физическую боль и приступ ярости. Самый известный гоблин эпохи Возрождения – это Робин Добрый Малый или Пак из пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Пак – это не имя собственное, а название целого вида лесных духов, гоблинов или фей. В культовом фэнтези-фильме «Лабиринт» 1986 года роль Джареда, короля гоблинов, исполнил рок-музыкант Дэвид Боуи. Вы наверняка видели его в этом образе. Именно с таким образом с тех пор ассоциировался глэм-рок. Гринч не является гоблином, несмотря на зеленую кожу и то, что он живет в горной пещере. В книгах Гринч – это название редкого биологического вида, и в других произведениях автора упоминаются и другие гринчи. Кстати, в первой книге Гринч не был зеленым. И что на первом месте? Тайное увлечение классических гоблинов – наводить идеальный порядок. Поэтому было довольно легко отвлечь разозленного гоблина. Нужно было рассыпать по полу горсть льняного семени или мака. Гоблин физически не мог перенести беспорядок и был обязан собрать все до единого зернышка.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В субботу, 26 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов. Завтра днем в Самаре до плюс 21.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: дорого с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 26 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом на восточный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: нас окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
5: Билеты в кассах города. 12+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Инструментальная музыка. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 26 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом на восточный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти. И процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
1: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
5: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 26 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 24 градусов тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер», по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм, всего 899.99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Мегаполис. Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот,

едет с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой.

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.